Белое под луной, не пойду домой. Что же ты, тайга, скрылась от меня? Воротись ко мне, ты хотя бы во сне. Ой, хочу ж позволь, батюшка, позволь, матушка, в бесконечность.